0: Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.
2: Клуб Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм Радио Шоу.
3: Пачу Би и Макс Лайф Микс.

0: house music.
1: Club time.
2: Radio. Съвременната хит музика.
3: Клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, клаб, да, кл

0: Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.